0: сейчас вот пишется. Ваши. Well, 266. Can you show me clear my civilian rider, please?
1: 554.